0: 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć.
3: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года.